0: зачем немые плывут ко мне и...
1: You ain't know I'm coming.
0: Зачем
1: some dick
0: коснулась
1: ass.
0: Зачем я...
1: Come.

0: Ломаная
1: ass.
0: Только
2: dick.
0: Свистят по
2: my anal.
0: Только
2: semen.
0: Гудит в
3: pants.
0: Тускло
3: legs.
0: Мерцаю в темную
1: ass.
0: Ты знаю, не спи. И у детской
2: Dungeon.
0: Тайком

0: и тревожная
1: deep, dark fantasies
0: пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от меня.

0: смертельном бой. Знаю, встретишь
1: Симен
0: меня, чтоб со мной не случилось. Не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: penetration penis.
1: Легко,
0: мастер,
1: карты пицца, так и голд.
0: О, свалов,
1: семен, целиком, всех там.
0: Make me

0: такой чел, тупо вообще хоть тем, который, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус, такой.
1: Да ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ёбаного ануса, пойми нам.
2: MC Leatherman и Билли Харрингтон вставляют. А вставляете ли вы?

0: some dick.
1: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
2: Специально для
3: right. Vision.
2: Ученые Бузулукского кабачкового университета скрестили
3: голых jabronis
2: и кролика. Теперь они не только
3: play with judge Cox,
2: но и наказывают нарушителя.
3: As we can.
4: В подворотне нас ждет
3: boy next door.
4: Хочет нас посадить на
3: some dick.
5: Fucking slave.
3: Ass. Amazing.
5: Suction.
3: Master.

0: The semen.
1: Я всегда один, но со мной каменный.
2: Bad cock.
3: The semen. The semen.
0: The semen. The semen.
1: Я просто рад вас видеть, никакой там не. Показываю.
4: Suction.
1: Он как.

один в один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: там.
1: В коммунизме все будет
0: fucking deep.
1: Он наступит скоро. Надо только
0: suck some dick.
1: This thing будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное, yeah. вообще не надо будет.
0: Loop it up.
1: Я
0: stick finger.
1: Среди ночи.

0: español.
1: Gay website.
2: Semen.
3: Yeah, my
2: swallow.
4: Модель, и синоним слова гей. Шмотки флоу, что ты хочешь это сэр. Рокеры, его пиздярит как бы. Сегодня заработал блин, я не мог не сделать.
5: Спанк, класс.
4: Еще я был ёбаным изгоем. А и час они боготворят меня как. Я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
2: Уберите
4: моего. Мне так неприятно, я обкуренный читаю. Ничего не понятно, я заскаймил. Я думаю он был такой обёбанный. Я видел так много, будто футбольный
2: мальчик.
4: Говорит, что я мальчик, а я и отвечаю, ну а как иначе? Я говорю, давай.
6: Программа Уивудика, я звучу как RMC Майк. Выдыхаю в день.
7: Я

0: близняшек моего отношения. Дайте ему
1: семена
0: шантажем. Он кинул мне интимный пикчер. Был бы
2: пять,
0: его бы впечатлили мои
2: фильмы.
0: Будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это
1: семена,
0: как будто бы
1: awesome.
0: Может, лицо как драндуля от мать. Тетя ушла от моего, ведь он
3: Glass.
2: Yes, up a floor.
4: Next door.
5: Так. Не твое, да?
4: Нет, это
2: Данген не буду слушать.
6: Good evening. My name is
7: Van, performance artist.
6: Welcome to my house of
7: Fist.

0: Master
1: Semen
0: and Bano.
2: Чё ты паришь мне про
0: Dungeon
3: Next Door?
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad cock.
2: Я не
0: И пугаешь
2: Master
0: Бабу колымой. Сестры

0: Эту ночь
1: swallow my cock.
0: Семен. Покраплю сугроб. Дай мне
1: stick a finger in my ass.
0: Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
2: Dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики тащили до
1: dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. От брена. Сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную.
1: Gay website.
0: Братики тащили до
1: dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам.
1: Master.
0: Как,
1: this thing,
0: но...

0: Еще один шот за тех, кого вдруг не стало, вдруг не стало. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут
1: testing
0: заранее, ведь мы тут
1: coming
0: заранее.
1: Мы тут testing
0: заранее, ведь мы тут
1: coming
0: заранее. Это ночью
1: suck some dick,
0: горький жизнь покраплю сугроб. И дай мне
1: stick finger
0: наизнанку, туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином своей шизанутой.
1: Dungeon latex
0: свои тратили, тратили на меня лишь только братики. Братики.

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: Лондон. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись Exotic Pop Duet.

Central Field or Богиня, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно. Бен Дарк Холм. Он завернул.

0: Spank.
1: Моя
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah, ain't no
3: good boy.
0: Spank, bang. Spank.
1: Моя
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah, ain't no
3: good boy.
0: Spank, bang.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
4: искрбол. Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах. И никаких.

0: Главное, чтоб не было
1: пять.
0: Кто здесь усомнился?
2: Слышь?
0: Там сверху знаешь, что правду
2: за... Coming!

0: come. Будет на spanking. Как будто my ass.
1: Хоть сделано
0: in place.
1: В школьном ансамбле батька
0: next door artist and master
1: fucking давно жалко не слышать речи и
0: band.

0: Но движение... И фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking come boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: man boy.
0: И снова берется за
2: dick.
0: Но молодая
2: slave
0: спокойно подходит
2: latex club.
0: Начинает...

Среди старых next door. Нас ищут это каменный dungeon. Где все под anal. Наш называй самый. Oh, that's amazing. Тут в приоритете. This thing coming, hot sex.

stick your finger in. Black glove, anal, master. Трещит, это вкусно, как для... Jabroni. Upload. Это быстро, как для... Billy. Oh, shit. Это слишком высоко, как для... Daddy. Fat cocks. Yeah. Master. Do you like what you see? Game party? Как будто бы... Sex.

0: Gachi Гарымы.
1: Brothers.
2: Семен.
0: Горьких нет, как нет, там им
3: performance artists.
0: Кикин. И с высоты вам шлем.
4: Fuck you!
0: Трепал нам
3: anal.
0: Ветер.
3: Two threat cocks.

0: Покажите мне
1: anal sex.
0: Со мной stick
1: finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания, минуты жизни в
1: Dungeon House Focus.
0: И наши банки
1: Penetration.
0: Пускай пройдет на
2: Гей-веб-сайт.
0: Гачи горы мы
3: любим. Love brothers.
4: Синен.
0: Горьких нет. Как нет там им.
1: Performance artists.
0: Как. Никит. И с высоты вам шлем.
5: Привет.

0: В облаках. Dungeon Master.
1: В сапогах. Пропади моя.
0: Next door.
1: Вот он я.
0: That turns me on.
1: Рельсы.
0: Slash. Your finger in my ass.
1: Здесь.
0: Do anal.
1: На гражданке. На какой-нибудь.
2: The spanking.
0: Dick.
1: Снаружи и с изнанки. Сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой.
1: Только
0: мастер
1: птицы бьется.
0: Fucking coming.
1: И смеется,
0: Boom.
1: Ему не удается.
0: Fisting is 300 bucks. Dungeon Master.
1: Где-то течет.
0: I come.
1: Где-то
0: door.
1: Здесь все ждут.
0: Fucking slaves.
1: Это
0: fuck you.
1: Слегка просто
0: finger
1: чекочет
0: my ass.

0: много терпел и закрыл глаза, много терпел, я умел через
1: флаж
0: улыбаться, я хотел кричать.

0: Why come? Yeah. Stick finger. So deep.
1: Навсегда.
2: Навсегда.
1: Навсегда. Время как.
0: Bad cock.
1: Улетает вдаль. Только.
0: Latex club.
1: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
0: DRMC.
1: Только.
0: Любит дам. I don't like what you see.
1: Я устал.
3: Wait.
1: Я устал идти. Я устал искать.
3: Hold on,
1: я хотел.
0: You're

0: doing?
1: Oui-oui.
2: Прокурен на кухне.
1: Он бомбит
2: значки.
0: Long latex.
2: На туфлях идешь.
1: Risky.
2: Ночью с подругой-то хочется.
1: Dick.
2: Ведь горлышко сушит.
1: Doing?
2: Дать мне все на пол одежды.
0: You like what you see?

0: На днях решил разгрестись в дунжен на хате, выкинуть весь дом. И тут вот тя натя. В сне старой черной кожаной куртке нахожу бок полный чуйки. Я этот боец последний раз попал в 94-м на
1: парти.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на хуй. После этих приветствий начался мрачный
1: гей секс.
0: Но не будем о сексе, главное.

0: совсем гладко. Лето прошло.
1: Данель
0: Бойнет с чуйкой забылся, как и другие.
1: Бандич
0: от Бойнета осталось. Насец. И я скажу лишь одно, шли бы нахуй все эти хуйцы шмейзы.
2: Билли Харрингтон
0: заодно. Эти
1: бой.

0: только семена на лице.
1: Oh yeah.
0: Снова учу любовь.
1: Gay sex.
0: Хочу только новый запах.
1: My ass.
2: Oh yeah.
0: Right. На сцене моделью.
3: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая.
1: Door.
0: Как.
1: Ain't no horny.
0: Бой мой.

теперь точно вряд валяются бегом, будто спят. Билли Харрингтон.

0: Сегодня праздник у
1: Smartass.
0: Сегодня будут
2: Fisting
3: In anal
0: Девушек
2: Bad cock
0: С утра горят
3: In arms
0: Пришли Стоят
3: So horny
4: The semen
0: В руках и ребят Потому что на 10 По статистике
2: 300 bucks
0: Важности полны.

0: ТВ представляют. Орет матом, когда за
1: гей-вебсайтом.
0: Семен, ну хуя, слышь, тут недавно спендорфом выкрикиваю я. Я ебал.
1: Ass. Control the

0: вообще-то ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов по такси.
1: Именно.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад как.
0: Брюлики слепят как.
2: Спанкинг.
0: Да я орел, а ты.
2: Сак дик.
0: Да я король, а ты.
2: Сак чек.
3: Я задонатил на цепи. Блэйн. Выгляжу будто.
4: О, мастер.
3: Йоу. Я на
4: кис.
3: Ты на трэпе.
5: Что такое трэп?
4: Эй, но. Фингер.
0: В шортах помятая пачка.
4: 300 бакс.
0: Мусор горбатый как точка.
3: Мой данжен. Пиздатые точки.
0: Жесть.
6: Я закоптил эту.
4: Ass.
0: Изи.
6: Да я люблю шарик.
4: Блэйн.
6: У меня есть люди в.
4: Next door.
6: Мы как дрищины.
4: Gay party.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
4: Гайчи.
3: РП. Жестик. Пятый сервер.
4: 5-8.
3: Скачивайте.
4: Вебсайт.
3: И играйте в моем.
4: Данжен.
3: Самые крутые.
4: Блэйн.
3: Самые быстрые.
4: Фингер.
3: Самые эксклюзивные.
4: Latex Club.
3: Надеюсь, не слишком рекламный.

0: Arschloch sein.
1: Next door.
0: Медленно.
1: Calling.
0: Успех в делах всегда виден. Очень раненый.
1: Семен.
0: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
0: И превратились в виражи.
1: Formant artists.

0: резко перестать. This thing sucks dick, don't do anal.
1: Себя влюблять, но boy next door.
0: Не влюбляться, осенью почувствовать, что весной случится.
1: Gay party.

0: Фестинг.
1: Yeah.
2: Любишь?
0: Фестинг.
1: Yeah.
3: Ба, ба, ба.
2: Люблю.
4: So deep.
3: Ба.
4: So deep.
3: Ба. Ба, ба, ба.
2: Люблю. А любишь?
0: Фестинг.
4: So deep.
3: Ба.

0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Ба-ба-ба!
2: Люблю.
0: Ать.
2: Слышь? Yeah.
0: Ать.

твой отец. Директор, я же твой отец. Директор, я же твой отец. Директор, я же твой отец.

0: свое вожу. Вот скажи это мне, бойцы, 300 просят подлецы.
1: Performance artist.
0: Мой отец.
1: Performance artist.
0: Мой отец.
1: Performance artist.
0: Мой отец.
1: Performance artist.
0: Мой отец.

0: нашего двора непутевый, но веселый. Дядя Блы, хоть и humming с утра, но к обеду, повязав на бант с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и потерял. Дядя Блы, чародей из
1: фэнтезис,
0: по заказу все, что хочешь.
2: Celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: на веб-сайт
1: Latex
2: Bondage
0: подбирать он в кармане
1: Latex Glove
0: не носил он
1: Живой.
0: Вообще не доверял он
1: пожалуй
0: два
2: Bondage
0: износил и
1: постепенно
0: потерял дядя Блы. Шебутной не любил

0: ни с кого не попросил. Сколько дали, никогда не...
1: Swallow cum.
0: Он пожал. Два года износил. И потерял.
2: My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies.

0: не впервой, а заверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты...
1: Stick finger in your ass. Yeah.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас вот именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато...

0: fucking deep.
1: Я к тебе тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ты опять стоишь в круге.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Семена.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь, но. Но пока ты.
0: Fucking slave. Get your ass back here.

0: fisting
1: anal
2: fucking D
1: fucking D
2: fucking D.
3: Что?
1: Ow!
3: Если голова болит.
0: Fisting
1: anal
2: fucking D
1: fucking D
2: fucking D.
3: Что? Роскомздрав не запрещает.

0: Фишер.
1: Маленький. Я взяла его в кредит.
2: Симен.
1: На ремне висит. Маленький мой.
3: Amazing sex.
1: Буду.
4: Banking.
1: Буду.
5: Yeah.
1: Master.

0: Будет только одно знамя развиваться. Знамя fisting, знамя
1: spanking,
0: знамя
2: suction.
0: И это знамя, на нем будет написано
2: гачи-мучи
0: общество.

0: Italian beef.
1: Oh, master, latex glove. Just in.
2: Ask swallow semen.
3: Flesh.
4: Я больше не
1: do anal.
4: Не буду
1: penetration.
4: Своим кудрявым парнем. Буду
5: rip the skin.
4: Смешными.
1: Dungeon master.
4: Заявлюсь.

0: Думаешь, устала держаться. Кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
1: гей-бой.
0: Да, я дышаться, я ненавижу. Вывозить, я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки, но
1: бандаж
0: никогда не распускал. Собираю
2: rip the skin.
0: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего, и дальше будет
1: spanking.
0: Но я больше не
1: penetration.
0: Клип.

dick. Ну страшно, рисую тебе latex gloves. Чтобы ты их изнашивала. Однажды sex будет по-настоящему, а пока что. Ты спросила, почему я тебе. Stiffing.

0: Ты по камере.
1: Do anal.
2: Suck some dick.
0: Не будет у меня.
1: Let anal.
0: Наступает. Лишь список
1: с
0: малолетки.
1: Band,
2: okay.

0: Лишь писак. С малолетки. И не падай. Не будет у меня. Наступает. И не падай. Лишь писак.
1: Just loop the fucking anal. We'll hang around more.

0: Finger.
1: У тебя
0: fucking coming.
1: Твои лучшие друзья с утра
0: do anal. Celebrate and suck some dick.
1: Сегодня
0: fisting
1: для
0: flesh. Oh yeah.
1: В руках твои
0: семена
1: на фольге. Обнимет
0: нахуй.
1: Но трудно держать в себе. Вокруг
0: the lash of the spanking.

0: На радио.
1: Гей вебсайт.
2: Как же фингер, ты хитер. Ты полмастер, приговор. Брошен
3: лейтекс
2: игрокам, главным
3: данжен
2: врагам.
4: Next door.
2: Развеял в прах.
5: Дек.
2: Всегда в моих руках. Суждено и мне.

0: Production и Wii TV представляют. Орёт матом, когда за
1: гей-вебсайтом.

0: сосать.
1: Come on, let's go.
2: Продакшн і ТВ представляють. Орёт матом, когда за
3: гей-вебсайтом.
2: Семен, ну хуя, слышь, тут недавно
3: выкрикивает.
2: Я ебал.
3: Ass. Control, yeah.

0: а в руках
1: 300 бакс.
0: Бардак молчит, а ты сякся на понтах. А помнишь, как тебе
1: stick finger in ass.
0: Когда в пустом трамвае ехали

0: девочкой один.
1: Полобами.
0: И я пошлю с официантом, чтоб дал знать маляву в строчку.
2: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим.
2: Place has

0: Boy.
1: Не надо. Rip the skin.
2: Это мой последний.
0: Секс.
3: Anarchy.
2: Вот и вся.
0: Next door.
2: Снимаю полковой. Это мой последний.
3: Ass. Anarchy.
2: Нет, не надо.
0: Boy.
2: Не надо.
1: Rip the skin.
2: Это мой последний.
0: Sex.
3: Anarchy.
2: Вот и вся.
0: Next door.
2: Бросаю.
3: Fucking slaves.
2: Это мой последний.
3: Ass. Anarchy.
0: Make me come.
2: Я сегодня
0: latex glove.
2: И пью чувства без
0: my ass. Stick your

0: Anal.
1: Dick.
2: Fuck you!
3: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
2: Fuck you.
4: Fisting. $300.
0: Я больше, может, не...
3: Rip the skin.
0: А может...
2: It's so...

0: ярко так светит.
1: Fat cock.
0: Бегу мимо темной
2: dungeon.
0: Там, где была влюблена в тебя. Прятала
1: fingering my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
2: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick.
0: Выступает теплом
1: семен.
0: Эти мысли
1: turns me on.
0: Никуда от них не деться.
1: You fucking bitch.

0: Gay party.
1: Но провожу до дверей всегда.
0: Master.
1: Кричала весь день, просила не...
2: Coming, so fucking deep.

0: Радио.
1: Gay website.
2: Пожалуйста, не
1: loop it up.
2: Или мне придется
1: coming.
2: Ты, конечно, сразу

0: Fisting.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладный.
0: 300 bucks.
1: Попробуй.
0: Deep.
1: Попробуй.
0: Not even after.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.

0: Thank you. God bless. And God bless Nico.
1: Ganging up.
2: Здравствуйте. Это МС. Гей. На этот раз я написал вам по любви. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Раз. Раз. Раз. Нахуй, поехали!

0: благодарение. Нет, в постели я не... И я не допущу оплошения. Вскоре я перееву всю планету. У меня есть
1: дикс,
0: но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только... Или большие... Ну короче, помните, что я очень крут. Позвони.
2: Van.
3: Gay.
4: Fucking slay.
5: Языками.
6: Lube it up.
7: My ass.
8: Yes, девочка.

0: do anal.
1: Bag is
0: so horny, so deep.
2: Life's
0: full master.
2: Для меня кинских family.
0: Latex love.
2: Хочу, как
0: Dungeon master.
3: Harrington.
2: Мы же все. И мы все так хотим.
0: Bad-hack.
2: Как у.

0: Billy
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
1: 100
2: лет, ты в своем уме, закрываю перед
1: Ain't no door.

0: Шагнул по-свойски, так пафосно по-геройски, как будто каждый день туда-сюда ходил. В перчатке стальной леденящей хваткой сцепила
1: ж...
0: и

0: Когда я был потенциалом, они все боялись, и я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им дик, потому что оба. Я не пожал им дик, потому что
1: фингер
0: в попе. Я не начну фестинг, с тобой болит. Это твои гандоны? Чувствует мой дик, он начинает после
1: фингер.
0: В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гей парк, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебаный.
1: Бой next door,
0: чувствует мой вайп, и он сейчас мне в едет. Видишь мою попку в
1: стандарт,
0: я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что чувствует мой дик, он начинает
1: swallow cum,
0: после фингер. В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в
1: гей парк,
0: чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебаный.
1: Бой next door, full master.
0: Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в дом едет. Видишь мою попку в
1: стандарт,
0: я реальный
1: мастер.
0: Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что
2: не, им
0: семена. Мы на обед.

0: другой плане. Начальник Билли Харрингтон. Вообще, я
1: слышал
0: образование. Родители хорошо занимались воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти.
2: Тут или celebrate, или suck some dick.
0: Программа типичная. Дать взять.

0: deep in my ass.
1: Слезливая такая история с простым припевом.
0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass.
2: Слушай, братан, а кто это поет, а?
0: Finger in my ass.
2: Что, на дубе твоя песня? Не пиздишь?
0: In my ass.
2: Слушай, ну красава вообще, а?
0: Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят,

0: In my ass.
1: Я реально поднялся, я реальный пацан.
0: Finger in my ass.
1: Слова братан, для нашего столика еще разок.
0: In my ass.
1: Давай, брат, давай, земля, мы с тобой.
0: Finger in my ass.
1: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass.
3: Wait.

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальные песни.

0: Brasil.
1: Gay website. DJ Tay.
2: Ass.
3: Which man? Dimebag.
4: Dungeon Master.
3: With some. Я взял. Вышел, baby, ты пьешь, шишел. Я взял твоя.
2: Ass.
3: Yeah.

Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Во Всеркл открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3, ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.

0: на радио.
1: Здравствуйте, я прошу прощения, а это Моргей?
2: Да-да, говори.
1: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
2: Сколько?
1: Ну, 300 рублей найду.
2: Ты чё, ебанулся?

0: там, где надо.
1: Ты правда без сомнения, светишься так же ярко.
2: Билли Харрингтон.

fantasies. Я растворялся в них. Fisting. Саму себя. Больше не слышу. Get your ass down from here now, boy. И отключила. Gay website. Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы. Oh, shit. Они срывали мои. Oh, pants. Stick finger in my ass. Пожалеть не могу. Так хотела сама. Boy next door. Ничего не говори, ведь он унес the semen. Собой. Он чужой, он чужой. Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
2: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
3: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
2: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
2: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
2: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
2: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
2: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
2: Boy next door.

0: ты все любовь.
1: Блядский удар.
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядский удар.
0: На кровавую поляну это лето, наше Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядский удар.
0: Это все любовь.
1: Блядский удар.
0: Ты поймешь без слов.

0: Разорвались да на тысячу. В испокон веков тот прав, кто защищает свой на земле рекой устроили потоп.
1: Как
0: не спутаться мне с
1: белой,
0: подскажет один лишь
1: бой.
0: Топтали, стынули злобные рано утром до стеною в ужасе кричат.
1: Как
0: череде простых событий,
1: как
0: мы оказались.

0: año.
1: Gay website.
2: Loop it up. Ass.
3: Очень сложно. Вспоминаю словно.
2: Fantasies. Dungeon Master.
4: Stick finger in my ass.

0: fucking horny.
1: Cody,
2: door.
0: Lords of Lockerone.
1: Лакомство.
3: Тони. Папа, карьер, весь. Anal.
2: Сексовал
3: повсюду, узнают. Скажите, как его зовут?

0: fucking ass.
1: Evil.
2: Bad cock.
0: Dungeon master.
3: Would you
4: suck?
0: Покажет.
3: Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: Oh, Macrojo,
1: boy next door.
0: On
1: gay boy.
0: В его руках
1: Dungeon.
0: Ключи по дому он так везут все. На нем поют, скажите, как его зовут?